0: Если барович кэш, то не встучишь. Чиха вода в секирве, чиха вода в е. Если барович кэш, то не встучишь.
1: СК2 Вроцлав.